0: tradition, und Herrn Faust auf was? Хотите, Дон Антонио?
1: Я не могу идти к невесте друга, тут дело чести.
0: Хотите все равно, друг вас подождет.

0: благословение, соизволение и прочее. Одним словом я разрешаю.
1: Серьезно поговорить, ответить.
0: На словах
1: слуга сеньора,
0: покорный раб.

ко мне, я приехал. Мой братец, мой будущий братец, все, все будет улажено. Мои намерения самые честные, с ним повержусь я только...